Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 часов.
0: Авторадио.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Что тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей? Может,

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Предложение супервыходных в Lidl. С 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю,

с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний прими 100 грамм.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того,

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Turn us down, turn us to

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: пишут и в далекий лагерь.
1: И пусть для всех ты далеко не ангел, нужна поддержка друга и тебе.
0: Но оторвитесь

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, местное, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: И местное?
2: Верно.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

«Золотые хиты» на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Love is the answer.
1: Реклама.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Предложение супервыходных в Lidl. С 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с раскаленного салона. После длительной стоянки на солнце многие сразу включают кондиционер на максимальное. Салон при этом нагрет настолько сильно, что системе приходится работать с предельной нагрузкой. Первые минуты горячий воздух все равно остается внутри автомобиля, поэтому кондиционер тратит больше времени на его охлаждение. Охладить салон быстрее помогает простая последовательность. Сначала стоит открыть двери или окна на несколько секунд, чтобы выпустить раскаленный воздух. И только затем кондиционер начинает эффективно охлаждать салон. Такой режим снижает нагрузку на систему и позволяет быстрее добиться комфортной. Следующая тема касается обычной замены колес. После установки нового комплекта некоторые замечают, что расход топлива неожиданно увеличился. Причина не всегда связана с двигателем. Новые шины могут отличаться по ширине, рисунку протектора и сопротивлению качению. Дополнительно влияет давление в колесах. Если оно ниже рекомендуемого, двигателю приходится тратить больше энергии на движение автомобиля. Снизить расход помогает проверка давления сразу после замены колес и выбор шин, которые соответствуют рекомендациям производителя. Такой подход сохраняет не только экономичность, но и правильную управляемость автомобиля. Завершим разговор тем, о чем редко задумываются. Некоторые водители постоянно возят в багажнике тяжелые вещи. Лишний вес увеличивает нагрузку на подвеску, тормозную систему и шины. Двигателю требуется больше энергии для разгона, поэтому возрастает и расход топлива. Поддерживать автомобиль в хорошем состоянии помогает простое правило. В багажнике стоит оставлять только действительно необходимые вещи, а все лишнее убирать после поездки. Чем меньше постоянная нагрузка, тем дольше сохраняют ресурс подвеска, тормоза и шины. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станцией самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка 5 евро. Lidl стоит того.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
5: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: За долгую карьеру Доминик Джокер успел поработать с разными российскими представителями шоу-бизнеса. Около половины своей творческой биографии музыкант провел в тени, трудясь за кулисами над песнями для других исполнителей. Ну а в середине нулевых предпринял рискованный шаг. Скажем так, вышел из-за спин тех, для кого когда-то создавал хиты, чтобы заявить о своем таланте в полную силу. Кстати, в интервью Доминику часто приходилось отвечать на вопрос, не собирается ли он уходить от любовной тематики в своих песнях. Певец признавался, что задумывался об этом, но при этом считал, что глубинное чувство является главным движущим фактором. И в этом можно убедиться прямо сейчас. В проекте «Живой звук» песня, которая стала хитом и проложила путь Доминику в большой шоу-бизнес. Ну а в живом исполнении песня звучит куда интереснее.

0: Реклама.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Иногда дом подает сигналы, которые нельзя игнорировать. Один из них – трещины на стенах. Они могут показаться мелочью, но часто говорят о том, что материал устал или ему просто не хватает внимания. Причин может быть много. Усадка здания, перепады температуры, движение основания или некачественная штукатурка. Если трещина тонкая и не растет, ее можно заделать своими руками. Перед ремонтом важно подготовить поверхность. Края трещины нужно аккуратно расширить, убрать пыль и старую краску, затем прогрунтовать место, чтобы новый материал лег надежно. Если стена бетонная или кирпичная, подойдет цементно-песчаная смесь. Для гипсовых стен удобнее использовать эластичную шпатлевку. А если трещина живая, поможет полиуретановый или акриловый герметик. Он не треснет, даже если дом даст легкую усадку. Когда смесь нанесена и высохла, поверхность шлифуют и выравнивают под покраску или обои. После этого стена снова становится цельной, а следов ремонта почти не видно. Если вовремя заметить и исправить маленькую трещину, она не превратится в большую проблему. А заделать ее так, чтобы никто не заметил, это уже дело мастера. И пусть ваш дом всегда остается крепким и спокойным.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Tā nā dzeltenas, tik skaistas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

музыка любви всегда звучала, окруженная волшебными словами. Чтобы музыка любви всегда звучала,

из нашего альбома, чтобы иногда рассматривать печально фотографии из нашего альбома. Ты не делай эту музыку потише, одиночество

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как прогулки влияют на здоровье и поведение собаки. Сколько раз в день нужно выходить на улицу с питомцем? И почему регулярность важна для его благополучия? Собаки – активные животные, и прогулки для них не просто развлечение. Они помогают поддерживать мышечный тонус, укреплять сердце, снижать уровень тревоги и получать необходимые сенсорные впечатления. Оптимальное количество прогулок зависит от возраста, породы, состояния здоровья и уровня активности собаки. Многим взрослым собакам достаточно выходить на улицу два раза в день – утром и вечером. Утренний выход помогает снять накопившееся за ночь напряжение, размять тело и начать день с приятной физической активности. Вечерняя прогулка позволяет собаке сжечь оставшуюся энергию и легче засыпать ночью. Для щенков и молодых собак этого может быть недостаточно. Им требуется больше коротких выходов, поскольку их энергия и потребность в движении выше. Регулярные, но не слишком длинные прогулки помогают укреплять кости, социализироваться и учиться взаимодействию с окружающим миром. Нередко щенки гуляют 3 или 4 раза в день, особенно в период адаптации к новым условиям. Пожилым собакам или тем, у кого есть проблемы со здоровьем, тоже полезны частые, спокойные прогулки. Они помогают поддерживать подвижность суставов и предотвращают скуку. Важно ориентироваться на состояние животного. Если пес устает быстрее, лучше сократить время, но не исключать прогулки вовсе. Лучше несколько раз в день выходить на улицу на короткие, но спокойные прогулки, чем один раз надолго и с сильной активностью. Частые прогулки помогают собаке справляться со стрессом, предотвращают разрушительное поведение в доме и способствуют лучшему общению с человеком. Если человек замечает, что собака беспокойна, скулит или старается привлечь внимание, это может быть знаком, что прогулки следует сделать более частыми или более насыщенными по активности. В таких случаях полезно наблюдать за реакциями питомца и корректировать режим, чтобы прогулки приносили удовольствие. И пока мы учимся замечать потребности собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Лидл предлагает «Эридонос» – неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло «Каламата» высшего качества пол-литра – 8,99. Сыр фета 400 грамм – 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм – 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с раскаленного салона. После длительной стоянки на солнце многие сразу включают кондиционер на максимальное. Салон при этом нагрет настолько сильно, что системе приходится работать с предельной нагрузкой. Первые минуты горячий воздух все равно остается внутри автомобиля, поэтому кондиционер тратит больше времени на его охлаждение. Охладить салон быстрее помогает простая последовательность. Сначала стоит открыть двери или окна на несколько секунд, чтобы выпустить раскаленный воздух. И только затем кондиционер начинает эффективно охлаждать салон. Такой режим снижает нагрузку на систему и позволяет быстрее добиться комфортной. Следующая тема касается обычной замены колес. После установки нового комплекта некоторые замечают, что расход топлива неожиданно увеличился. Причина не всегда связана с двигателем. Новые шины могут отличаться по ширине, рисунку протектора и сопротивлению качению. Дополнительно влияет давление в колесах. Если оно ниже рекомендуемого, двигателю приходится тратить больше энергии на движение автомобиля. Снизить расход помогает проверка давления сразу после замены колес и выбор шин, которые соответствуют рекомендациям производителя. Такой подход сохраняет не только экономичность, но и правильную управляемость автомобиля. Завершим разговор тем, о чем редко задумываются. Некоторые водители постоянно возят в багажнике тяжелые вещи. Лишний вес увеличивает нагрузку на подвеску, тормозную систему и шины. Двигателю требуется больше энергии для разгона, поэтому возрастает и расход топлива. Поддерживать автомобиль в хорошем состоянии помогает простое правило. В багажнике стоит оставлять только действительно необходимые вещи, а все лишнее убирать после поездки. Чем меньше постоянная нагрузка, тем дольше сохраняют ресурс подвеска, тормоза и шины. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: нежном танце воспоминания.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Зеркало.
2: Живое выступление 2013 года.

0: Реклама.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того!
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Ой, сбичай, лай!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Когда вы направляетесь к дому, а усталость дороги постепенно растворяется в вечернем воздухе, самое время вспомнить о блюде, которое родом из Франции, но давно стало нашим. В нашем случае это классический жульен с грибами. В переводе с французского слово означает способ нарезки овощей тонкой соломкой. Со временем слово «жульен» превратилось в название блюда, где грибы и сливки соединяются под золотистой сырной корочкой. Говорят, что впервые блюдо появилось во французских ресторанах XIX века, а в Советском Союзе стало символом праздничного угощения, когда маленькая кокотница с ароматной начинкой выглядела как знак достатка и вкуса. Для начала подготовьте ингредиенты. Свежие шампиньоны или смесь лесных грибов, репчатый лук, сливочное масло, немного муки, сливки 20%, тертый сыр, соль и черный перец. Грибы нарежьте тонкими ломтиками, лук измельчите, обжарьте их вместе на сливочном масле до мягкости, пока жидкость почти не выпарится. Добавьте ложку муки, быстро перемешайте, чтобы она вобрала масло и стала основой соуса. Тонкой струйкой влейте сливки, постоянно помешивая, пока смесь не станет густой и нежной. Затем разложите жульен в порционные формы, посыпьте сверху тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 15-20 минут сыр расплавится, станет золотистым и слегка хрустящим, и тогда блюдо можно вынимать. Подавайте жульен горячим, в специальной формочке, с ломтиком свежего хлеба или легким салатом, позволяя каждому кусочку напомнить о тепле и покое. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
2: Люди ночами.
0: Билеты на FridayTicket.com.

0: мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает знакомить вас с фильмами, основанными на реальных событиях. Сегодня в центре внимания фильм «В диких условиях». Это вдохновляющая и одновременно пронзительная история о человеке, который решил отказаться от привычной жизни и отправиться на поиски самого себя. Фильм «В диких условиях» рассказывает историю Кристофера МакЭндлесса. После окончания университета он жертвует все свои сбережения на благотворительность, оставляет дом, меняет имя и отправляется в путешествие через всю Америку. По пути он встречает самых разных людей, работает на случайных подработках, живет без денег и постепенно понимает, что ищет не приключения, а смысл жизни. Конечной целью его путешествия становится суровая природа Аляски. Там, вдали от цивилизации, Кристофер пытается выжить в полном одиночестве. Но жизнь в диких условиях оказывается гораздо сложнее, чем он представлял. Именно там герой приходит к самому важному выводу своей жизни, что настоящее счастье имеет смысл только тогда, когда его есть с кем разделить. Фильм «В диких условиях» считается одной из самых сильных биографических драм о свободе, выборе и цене человеческих решений. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: спортивном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
3: А я простила,
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты в кассах «Билеш сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

Не боюсь я, ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с раскаленного салона. После длительной стоянки на солнце многие сразу включают кондиционер на максимальное. Салон при этом нагрет настолько сильно, что системе приходится работать с предельной нагрузкой. Первые минуты горячий воздух все равно остается внутри автомобиля, поэтому кондиционер тратит больше времени на его охлаждение. Охладить салон быстрее помогает простая последовательность. Сначала стоит открыть двери или окна на несколько секунд, чтобы выпустить раскаленный воздух. И только затем кондиционер начинает эффективно охлаждать салон. Такой режим снижает нагрузку на систему и позволяет быстрее добиться комфортной. Следующая тема касается обычной замены колес. После установки нового комплекта некоторые замечают, что расход топлива неожиданно увеличился. Причина не всегда связана с двигателем. Новые шины могут отличаться по ширине, рисунку протектора и сопротивлению качества.

0: систему и шины. Двигателю требуется больше энергии для разгона, поэтому возрастает и расход топлива. Поддерживать автомобиль в хорошем состоянии помогает простое правило. В багажнике стоит оставлять только действительно необходимые вещи, а все лишнее убирать после поездки. Чем меньше постоянная нагрузка, тем дольше сохраняют ресурс подвеска, тормоза и шины. На этом пока все.
1: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров,

0: и любящей женщины.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Колдун. Корабли. Живое выступление 2018 года.

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидуют.
0: Платина.
2: Мы следуем, ты как.
0: Судрабу Сердц.

Clash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Иногда дом подает сигналы, которые нельзя игнорировать. Один из них – трещины на стенах. Они могут показаться мелочью, но часто говорят о том, что материал устал или ему просто не хватает внимания. Причин может быть много. Усадка здания, перепады температуры, движение основания или некачественная штукатурка. Если трещина тонкая и не растет, ее можно заделать своими руками. Перед ремонтом важно подготовить поверхность. Края трещины нужно аккуратно расширить, убрать пыль и старую краску, затем прогрунтовать место, чтобы новый материал лег надежно. Если стена бетонная или кирпичная, подойдет цементно-песчаная смесь. Для гипсовых стен удобнее использовать эластичную шпатлевку. А если трещина живая, поможет полиуретановый или акриловый герметик. Он не треснет, даже если дом даст легкую усадку. Когда смесь нанесена и высохла, поверхность шлифуют и выравнивают под покраску или обои. После этого стена снова становится цельной, а следов ремонта почти не видно. Если вовремя заметить и исправить маленькую трещину, она не превратится в большую проблему. А заделать ее так, чтобы никто не заметил, это уже дело мастера. И пусть ваш дом всегда остается крепким и спокойным.
0: Дело мастера. Реклама. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Дана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Занимаясь музыкой, дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: С трассы в сторону сверну, моросит дождик. Бог с ним, с роумингом звоню.
3: Что вернулся, дальнобойщик?
2: Выходи, встречай, я

автор хитов, дым сигарет с ментолом, чистый лист, отель, туман, туман, черный кадиллак и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале Дзинтари на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как прогулки влияют на здоровье и поведение собаки. Сколько раз в день нужно выходить на улицу с питомцем? И почему регулярность важна для его благополучия? Собаки – активные животные, и прогулки для них не просто развлечение. Они помогают поддерживать мышечный тонус, укреплять сердце, снижать уровень тревоги и получать необходимые сенсорные впечатления. Оптимальное количество прогулок зависит от возраста, породы, состояния здоровья и уровня активности собаки. Многим взрослым собакам достаточно выходить на улицу два раза в день – утром и вечером. Утренний выход помогает снять накопившееся за ночь напряжение, размять тело и начать день с приятной физической активности. Вечерняя прогулка позволяет собаке сжечь оставшуюся энергию и легче засыпать ночью. Для щенков и молодых собак этого может быть недостаточно. Им требуется больше коротких выходов, поскольку их энергия и потребность в движении выше. Регулярные, но не слишком длинные прогулки помогают укреплять кости, социализироваться и учиться взаимодействию с окружающим миром. Нередко щенки гуляют 3 или 4 раза в день, особенно в период адаптации к новым условиям. Пожилым собакам или тем, у кого есть проблемы со здоровьем, тоже полезны частые, спокойные прогулки. Они помогают поддерживать подвижность суставов и предотвращают скуку. Важно ориентироваться на состояние животного. Если пес устает быстрее, лучше сократить время, но не исключать прогулки вовсе. Лучше несколько раз в день выходить на улицу на короткие, но спокойные прогулки, чем один раз надолго и с сильной активностью. Частые прогулки помогают собаке справляться со стрессом, предотвращают разрушительное поведение в доме и способствуют лучшему общению с человеком. Если человек замечает, что собака беспокойна, скулит или старается привлечь внимание, это может быть знаком, что прогулки следует сделать более частыми или более насыщенными по активности. В таких случаях полезно наблюдать за реакциями питомца и корректировать режим, чтобы прогулки приносили удовольствие. И пока мы учимся замечать потребности собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

собой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень лавливо. Движение руки люблю, смыслом всем во

0: в жизнь.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Вы слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия.
6: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

0: Песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

0: Реклама.
1: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия».
5: Четвертое место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: клянусь.
1: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь.

0: мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает знакомить вас с фильмами, основанными на реальных событиях. Сегодня в центре внимания фильм «В диких условиях». Это вдохновляющая и одновременно пронзительная история о человеке, который решил отказаться от привычной жизни и отправиться на поиски самого себя. Фильм «В диких условиях» рассказывает историю Кристофера МакЭндлесса. После окончания университета он жертвует все свои сбережения на благотворительность, оставляет дом, меняет имя и отправляется в путешествие через всю Америку. По пути он встречает самых разных людей, работает на случайных подработках, живет без денег и постепенно понимает, что ищет не приключения, а смысл жизни. Конечной целью его путешествия становится суровая природа Аляски. Там, вдали от цивилизации, Кристофер пытается выжить в полном одиночестве. Но жизнь в диких условиях оказывается гораздо сложнее, чем он представлял. Именно там герой приходит к самому важному выводу своей жизни, что настоящее счастье имеет смысл только тогда, когда его есть с кем разделить. Фильм «В диких условиях» считается одной из самых сильных биографических драм о свободе, выборе и цене человеческих решений. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. «Жестокая любовь». Живое выступление 2019 года.
1: Сами понимаете, без песен о любви сегодня невозможно мне. Хотя бы в песнях о любви.

что хочешь, бери. И с надеждой ждал, когда же тронется лед Божий. Только в сердце любимой королева или на

0: все сказал.
1: Реклама. Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как прогулки влияют на здоровье и поведение собаки. Сколько раз в день нужно выходить на улицу с питомцем? И почему регулярность важна для его благополучия? Собаки – активные животные, и прогулки для них не просто развлечение. Они помогают поддерживать мышечный тонус, укреплять сердце, снижать уровень тревоги и получать необходимые сенсорные впечатления. Оптимальное количество прогулок зависит от возраста, породы, состояния здоровья и уровня активности собаки. Многим взрослым собакам достаточно выходить на улицу два раза в день – утром и вечером. Утренний выход помогает снять накопившееся за ночь напряжение, размять тело и начать день с приятной физической активности. Вечерняя прогулка позволяет собаке сжечь оставшуюся энергию и легче засыпать ночью. Для щенков и молодых собак этого может быть недостаточно. Им требуется больше коротких выходов, поскольку их энергия и потребность в движении выше. Регулярные, но не слишком длинные прогулки помогают укреплять кости, социализироваться и учиться взаимодействию с окружающим миром. Нередко щенки гуляют 3 или 4 раза в день, особенно в период адаптации к новым условиям. Пожилым собакам или тем, у кого есть проблемы со здоровьем, тоже полезны частые, спокойные прогулки. Они помогают поддерживать подвижность суставов и предотвращают скуку. Важно ориентироваться на состояние животного. Если пес устает быстрее, лучше сократить время, но не исключать прогулки вовсе. Лучше несколько раз в день выходить на улицу на короткие, но спокойные прогулки, чем один раз надолго и с сильной активностью. Частые прогулки помогают собаке справляться со стрессом, предотвращают разрушительное поведение в доме и способствуют лучшему общению с человеком. Если человек замечает, что собака беспокойна, скулит или старается привлечь внимание, это может быть знаком, что прогулки следует сделать более частыми или более насыщенными по активности. В таких случаях полезно наблюдать за реакциями питомца и корректировать режим, чтобы прогулки приносили удовольствие. И пока мы учимся замечать потребности собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с раскаленного салона. После длительной стоянки на солнце многие сразу включают кондиционер на максимальное. Салон при этом нагрет настолько сильно, что системе приходится работать с предельной нагрузкой. Первые минуты горячий воздух все равно остается внутри автомобиля, поэтому кондиционер тратит больше времени на его охлаждение. Охладить салон быстрее помогает простая последовательность. Сначала стоит открыть двери или окна на несколько секунд, чтобы выпустить раскаленный воздух. И только затем кондиционер начинает эффективно охлаждать салон. Такой режим снижает нагрузку на систему и позволяет быстрее добиться комфортной. Следующая тема касается обычной замены колес. После установки нового комплекта некоторые замечают, что расход топлива неожиданно увеличился. Причина не всегда связана с двигателем. Новые шины могут отличаться по ширине, рисунку протектора и сопротивлению качению. Дополнительно влияет давление в колесах. Если оно ниже рекомендуемого, двигателю приходится тратить больше энергии на движение автомобиля. Снизить расход помогает проверка давления сразу после замены колес и выбор шин, которые соответствуют рекомендациям производителя. Такой подход сохраняет не только экономичность, но и правильную управляемость автомобиля. Завершим разговор тем, о чем редко задумываются. Некоторые водители постоянно возят в багажнике тяжелые вещи. Лишний вес увеличивает нагрузку на подвеску, тормозную систему и шины. Двигателю требуется больше энергии для разгона, поэтому возрастает и расход топлива. Поддерживать автомобиль в хорошем состоянии помогает простое правило. В багажнике стоит оставлять только действительно необходимые вещи, а все лишнее убирать после поездки. Чем меньше постоянная нагрузка, тем дольше сохраняют ресурс подвеска, тормоза и шины. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. 21 ноября.

0: следующим музыкальным праздникам группа Нэнси готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн. 19 августа в концертном зале Дзинтере.
0: Билеты Билишус Сервис.

0: Остановка.
1: Когда вы направляетесь к дому, а усталость дороги постепенно растворяется в вечернем воздухе, самое время вспомнить о блюде, которое родом из Франции, но давно стало нашим. В нашем случае это классический жульен с грибами. В переводе с французского слово означает способ нарезки овощей тонкой соломкой. Со временем слово «жульен» превратилось в название блюда, где грибы и сливки соединяются под золотистой сырной корочкой. Говорят, что впервые блюдо появилось во французских ресторанах XIX века, а в Советском Союзе стало символом праздничного угощения, когда маленькая кокотница с ароматной начинкой выглядела как знак достатка и вкуса. Для начала подготовьте ингредиенты. Свежие шампиньоны или смесь лесных грибов, репчатый лук, сливочное масло, немного муки, сливки 20%, тертый сыр, соль и черный перец. Грибы нарежьте тонкими ломтиками, лук измельчите, обжарьте их вместе на сливочном масле до мягкости, пока жидкость почти не выпарится. Добавьте ложку муки, быстро перемешайте, чтобы она вобрала масло и стала основой соуса. Тонкой струйкой влейте сливки, постоянно помешивая, пока смесь не станет густой и нежной. Затем разложите жульен в порционные формы, посыпьте сверху тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 15-20 минут сыр расплавится, станет золотистым и слегка хрустящим, и тогда блюдо можно вынимать. Подавайте жульен горячим, в специальной формочке, с ломтиком свежего хлеба или легким салатом, позволяя каждому кусочку напомнить о тепле и покое. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.
4: Мы с Лидуем

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». «Трава у дома». Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну! Ну что? Поехали! Поем!

Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает знакомить вас с фильмами, основанными на реальных событиях. Сегодня в центре внимания фильм «В диких условиях». Это вдохновляющая и одновременно пронзительная история о человеке, который решил отказаться от привычной жизни и отправиться на поиски самого себя. Фильм «В диких условиях» рассказывает историю Кристофера МакЭндлесса. После окончания университета он жертвует все свои сбережения на благотворительность, оставляет дом, меняет имя и отправляется в путешествие через всю Америку. По пути он встречает самых разных людей, работает на случайных подработках, живет без денег и постепенно понимает, что ищет не приключения, а смысл жизни. Конечной целью его путешествия становится суровая природа Аляски. Там, вдали от цивилизации, Кристофер пытается выжить в полном одиночестве. Но жизнь в диких условиях оказывается гораздо сложнее, чем он представлял. Именно там герой приходит к самому важному выводу своей жизни, что настоящее счастье имеет смысл только тогда, когда его есть с кем разделить. Фильм «В диких условиях» считается одной из самых сильных биографических драм о свободе, выборе и цене человеческих решений. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: переживем, переживем, переживем.
1: Авторадио Латвия. Живой звук.

0: сделаем вид, что у нас очень много зрителей. Кстати, радиослушатели могут петь. Поем!
1: Прощай, Алиса.
0: Я прямо слышу, как они поют.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам,

за редкой встречи закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Авторадио Латвия. Живой звук. Новые самоцветы. Льется музыка. Запись выступления декабрь 2020 года.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

она мою рубашку временно. Искра постижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

0: Оно со мной.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе. Как ты красива сегодня. Запись выступления ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям вам.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Живой звук. Группа «Виагра», появившаяся в 2000 году, надолго прописала шоу-бизнесе и уверенно движется вперед. Проект переживал периоды расцвета, когда на пике популярности собирал стадионы и многотысячные концертные залы. Ну и, конечно, затишье. Но каждый раз, когда «Виагру» пытались писать в архив, новый состав дарил свежий хит, в который раз доказывая, что последняя страница истории коллектива еще не написана. Сегодня в проекте «Живой звук» послушаем песню «Антигейша» в живом исполнении коллектива «Виагра».

0: 響く限りにリンゴ。
1: Мы желаем всем слушателям авторадио любви, благодати, чтобы вы

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

тебе моя последняя любовь. Ложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.